ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

такая белая? Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позабудь.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pieci no rīta. Yeah.

тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я

0: Радио Алиса Плюс.
1: Твоя небритая щека, ну, так нежна моя рука. А кто касается в ночной тиши твоей души? Думала на двоих, родной,

0: 6FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. На этой неделе запланирован визит президента Латвии в Резекне. В 6 населенных пунктах Аугшдаугавского края планируется обустроить гражданские убежища. В Даугавпилсе устанавливают новые краны с питьевой водой. До 9 июля еще можно проголосовать за проекты даугавпилчан. Далее подробнее об этих новостях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич на этой неделе, 10 июля, с рабочим визитом посетит Резекне, сообщает канцелярия главы страны. В ходе визита запланирована встреча с руководством городской думы, посещение Центра творческих услуг Восточной Латвии «Зеймульс» и выставочного зала «Бривалсц Даргуми», встречи с представителями Резекненской и Латгальской специальных экономических зон и представителями молодежной думы Резекне. Также президент примет участие в церемонии вручения дипломов колледжа государственной пограничной охраны у памятника Венуоты Латвией. В Аугшдаугавском крае подвальные помещения в 6 муниципальных зданиях планируют переоборудовать под гражданские убежища. Проект реализуют в 6 населенных пунктах, на 2 объектах в Илуксте, а также в Силене, Ветстропах, Шпогах и Салиене. Самоуправление края уже объявило закупку на разработку строительной документации, осуществление авторского надзора и проведение строительных работ на всех объектах. На этапе проектирования будут подготовлены технические решения, необходимые для переоборудования подвальных помещений в убежище 3-й категории в соответствии с действующими нормативными требованиями и рекомендациями Государственной пожарно-спасательной службы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля. Общая стоимость проекта составляет 274 тысячи евро. Из них 233 тысячи евро выделит Европейский фонд регионального развития. В этом сезоне в Даугавпилсе установлены 2 новых крана с питьевой водой на пляже Струпвилнес и в крепостном саду. В свою очередь, в течение этой недели будет заменен общественный кран на центральном пляже Большого Стропского озера. Напомним, что в настоящее время в городе имеется 7 общественных кранов с питьевой водой, местоположение которых можно посмотреть на интерактивной карте. В ближайшее время планируется установить еще один кран в микрорайоне Юдовка. Там уже выполнены необходимые инженерные работы. А также после реализации проекта по удлинению Стропского променада еще один общественный кран появится на лодочной пристани на берегу озера со стороны микрорайона Старые Стропы. Новые краны зеленого цвета выполнены в винтажном стиле 19 века. Они работают по нажатию кнопки и через несколько секунд начинает течь вода. Краны оснащены механизмом, который автоматически перекрывает подачу воды, если они не используются, а также защитой от замерзания. Самоуправление Даугавпилса напоминает, что до 9 июля еще можно проголосовать за проекты, предложенные самими горожанами в рамках программы «Бюджет соучастия». На голосование вынесено 5 проектов общей стоимостью 178 тысяч 811 евро. Голосовать могут зарегистрированные жители города, достигшие 16 лет. Голосование проходит на сайте geolatvia.lv в разделе «Leisdalības budžets». Отображаются все проекты, представленные для голосования. Для входа на сайт и голосования можно использовать один из инструментов электронной аутентификации. Один пользователь может проголосовать за каждый проект только один раз. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 8 июля. Сегодня ожидается прохладный и пасмурный день с большим количеством осадков. Если верить прогнозу, то самое страшное в данный момент уже позади, но тем не менее в течение дня осадки в виде дождя еще ожидаются и довольно надолго. Температура воздуха от плюс 13 градусов до плюс 18 градусов, ветер с юга и юго-запада до 7 метров в секунду.

0: Доброе утро.
1: Я быть хочу не посторонним в том мире, где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим.

ближайшем выпуске новостей. На этой неделе запланирован визит президента Латвии в Резекне. В 6 населенных пунктах Аугсдауговского края планируется обустроить гражданские убежища. В Даугавпилсе устанавливают новые краны с питьевой водой. До 9 июля еще можно проголосовать за проекты даугавпилчан. Полный выпуск новостей слушаете через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Утеряны документы на имя Иоганна Колесникова. Контактный номер телефона 26 476 690. Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. На этой неделе запланирован визит президента Латвии в Резекне. В 6 населенных пунктах Аугшдаугавского края планируется обустроить гражданские убежища. В Даугавпилсе устанавливают новые краны с питьевой водой. До 9 июля еще можно проголосовать за проекты даугавпилчан. Далее подробнее об этих новостях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич на этой неделе, 10 июля, с рабочим визитом посетит Резекне, сообщает канцелярия главы страны. В ходе визита запланирована встреча с руководством городской думы, посещение Центра творческих услуг Восточной Латвии «Зеймульс» и выставочного зала «Бривалсц Даргуми», встречи с представителями Резекненской и Латгальской специальных экономических зон и представителями молодежной думы Резекне. Также президент примет участие в церемонии вручения дипломов в колледже государственной пограничной охраны у памятника Венуоты Латвией. В Аугшдаугавском крае подвальные помещения в 6 муниципальных зданиях планируют переоборудовать под гражданские убежища. Проект реализуют в 6 населенных пунктах на 2 объектах в Вилуксте, а также в Силене, Ветстропах, Шпогах и Салиене. Самоуправление края уже объявило закупку на разработку строительной документации, осуществление авторского надзора и проведение строительных работ на всех объектах. На этапе проектирования будут подготовлены технические решения, необходимые для переоборудования подвальных помещений в убежище 3-й категории в соответствии с действующими нормативными требованиями и рекомендациями Государственной пожарно-спасательной службы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля. Общая стоимость проекта составляет 274 тысячи евро. Из них 233 тысячи евро выделит Европейский фонд регионального развития. В этом сезоне в Даугавпилсе установлены 2 новых крана с питьевой водой на пляже Стропвилнис и в крепостном саду. В свою очередь, в течение этой недели будет заменен общественный кран на центральном пляже Большого Стропского озера. Напомним, что в настоящее время в городе имеется 7 общественных кранов с питьевой водой, местоположение которых можно посмотреть на интерактивной карте. В ближайшее время планируется установить еще один кран в микрорайоне Юдовка. Там уже выполнены необходимые инженерные работы. А также после реализации проекта по удлинению Стропского променада еще один общественный кран появится на лодочной пристани на берегу озера со стороны микрорайона Старые Стропы. Новые краны зеленого цвета выполнены в винтажном стиле 19 века. Они работают по нажатию кнопки и через несколько секунд начинает течь вода. Краны оснащены механизмом, который автоматически перекрывает подачу воды, если они не используются, а также защитой от замерзания. Самоуправление Даугавпилса напоминает, что до 9 июля еще можно проголосовать за проекты, предложенные самими горожанами в рамках программы «Бюджет соучастия». На голосование вынесено 5 проектов общей стоимостью 178 тысяч 811 евро. Голосовать могут зарегистрированные жители города, достигшие 16 лет. Голосование проходит на сайте geolatvia.lv. В разделе «Līdzdalības budžets» отображаются все проекты, представленные для голосования. Для входа на сайт и голосования можно использовать один из инструментов электронной аутентификации. Один пользователь может проголосовать за каждый проект только один раз. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: плюс. О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 8 июля. Сегодня ожидается прохладный и пасмурный день с большим количеством осадков. Если верить прогнозу, то самое страшное в данный момент уже позади, но тем не менее в течение дня осадки в виде дождя еще ожидаются и довольно надолго. Температура воздуха от плюс 13 градусов до плюс 18 градусов, ветер с юга и юго-запада до 7 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Jaunie dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Проекты бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gintaro-mabelos.lv.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Компания Latvijas Dzelzceļš Cargo планирует провести масштабное сокращение работников, которое коснется и Даугавпилса. Домашние кафе Аугшдаугавского края в выходные откроют двери для гостей. Полиция самоуправления подготовила рекомендации для посетителей фестиваля исторической реконструкции в крепости. Жителей Даугавпилса приглашают принять участие в мероприятии, объединяющем прогулку на лодках и мастер-класс по здоровому питанию. Полный выпуск новостей слушаете через полчаса.

0: Daugavpils lokomotīve pret Opoles komandu Kolejaši 12. jūlijā. 16:00 lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 16:00 lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Радио Алиса Плюс.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Инессы Юркевича. Контактный номер телефона 26-272-259. Утеряны документы на имя Иоганна Колесникова. Контактный номер телефона 26-476-690. Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
4: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Компания «Латвия Дзелсцельшкарго» планирует провести масштабное сокращение работников, которое коснется и Даугавпилса. Домашние кафе Аугшдаугавского края в выходные откроют двери для гостей. Полиция самоуправления подготовила рекомендации для посетителей фестиваля исторической реконструкции в крепости. Жителей Даугавпилса приглашают принять участие в мероприятии, объединяющем прогулку на лодках и мастер-класс по здоровому питанию. Далее подробнее об этих новостях. Согласно информации, размещенной на портале город.лв, компания «Latvijas Dzelzceļškargo» планирует провести масштабное коллективное сокращение работников. Причиной такого решения стали продолжающиеся влияние международных санкций на рынок железнодорожных грузоперевозок, снижение спроса на перевозки и рост стоимости топлива. В течение 3 месяцев, начиная с 1 августа этого года, предприятие намерено сократить 309 штатных единиц по всей стране. Наибольшее количество сокращений предусмотрено в Даугавпилсе, где планируется ликвидировать 166 штатных единиц. Под сокращение попадают представители десятков профессий, от рабочих специальностей до инженерного и административного персонала. Самой многочисленной категорией сокращаемых сотрудников в Даугавпилсе, согласно данным, являются слесари по ремонту подвижного состава. В Аугшдаугавском крае в эти выходные, 11 и 12 июля, пройдут дни домашних кафе, в рамках которых предприятия, гостевые дома, сельские усадьбы, хозяйства и дворы частных домов откроют свои двери для посетителей, предлагая попробовать блюда домашней кухни и познакомиться с местными традициями. Помимо угощений, гостей ждет насыщенная программа, творческие мастер-классы, занятия по историческим танцам, музыкальные и танцевальные выступления, экскурсии, посещение садов и фермерских хозяйств. Список домашних кафе и время их работы можно найти на сайте Аугшдаугавского краевого самоуправления. Уже в эти выходные, 11 июля, в Даугавпилской крепости пройдет 9-й международный фестиваль исторической реконструкции «Динабурга 1812», который соберет участников из нескольких стран. В рамках фестиваля в течение дня жителей и гостей города ждет обширная программа с ярмаркой, мероприятиями для детей, экскурсиями, военным лагерем, концертами, парадом исторических персонажей и реконструкцией сцены обороны крепости. Чтобы мероприятие прошло безопасно и без недоразумений, специалисты полиции и самоуправления подготовили рекомендации для посетителей. В частности, перед посещением мероприятия родителям рекомендуется обсудить с ребенком, как действовать, если он заблудится или потеряет взрослых из виду. Посетителей просят соблюдать общепринятые нормы поведения, не портить инвентарь мероприятия и историческую среду, не выбрасывать мусор в неположенных местах, соблюдать общественный порядок и уважать работу участников фестиваля. Если замечена угроза, конфликт или другая ситуация, в которой требуется помощь, необходимо немедленно обратиться в муниципальную или государственную полицию, к организаторам мероприятия или же позвонить по единому номеру экстренной помощи 112. Жители Даугавпилса приглашают принять участие в бесплатном мероприятии, которое объединяет прогулку на лодках и мастер-класс по здоровому питанию. Общая продолжительность программы до 3 часов. Место начала – база «Рестайм» на улице Лейла, 55. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. Желающим присоединиться необходимо заранее зарегистрироваться на сайте restime.lv. При заполнении заявки можно выбрать подходящую дату и время. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 8 июля. Сегодня ожидается прохладный и пасмурный день с большим количеством осадков. Если верить прогнозу, то самое страшное в данный момент уже позади, но тем не менее в течение дня осадки в виде дождя еще ожидаются и довольно надолго. Температура воздуха от плюс 13 градусов до плюс 18 градусов, ветер с юга и юго-запада до 7 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски. Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280. Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte selga 200 gramu 1,99 €. Top, top, top!
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье.

ближайшем выпуске новостей. На этой неделе запланирован визит президента Латвии в Резекне. В 6 населенных пунктах Аугсдаугавского края планируется обустроить гражданские убежища. В Даугавпилсе устанавливают новые краны с питьевой водой. До 9 июля еще можно проголосовать за проекты даугавпилчан. Полный выпуск новостей слушаете через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstam atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
3: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое – безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс» – февраля 20. Телефон 654-40-560.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Утеряны документы на имя Иоганна Колесникова. Контактный номер телефона 26 476 690. Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. На этой неделе запланирован визит президента Латвии в Резекне. В 6 населенных пунктах Аугшдаугавского края планируется обустроить гражданские убежища. В Даугавпилсе устанавливают новые краны с питьевой водой. До 9 июля еще можно проголосовать за проекты даугавпилчан. Далее подробнее об этих новостях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич на этой неделе, 10 июля, с рабочим визитом посетит Резекне, сообщает канцелярия главы страны. В ходе визита запланирована встреча с руководством городской думы, посещение Центра творческих услуг Восточной Латвии «Зеймульс» и выставочного зала «Бривалсц Даргуми», встречи с представителями Резекненской и Латгальской специальных экономических зон и представителями молодежной думы Резекне. Также президент примет участие в церемонии вручения дипломов в колледже государственной пограничной охраны у памятника «Венуаты Латвии». В Аугшдаугавском крае подвальные помещения в 6 муниципальных зданиях планируют переоборудовать под гражданские убежища. Проект реализуют в 6 населенных пунктах на 2 объектах в Илуксте, а также в Силене, Ветстропах, Шпогах и Салиене. Самоуправление края уже объявило закупку на разработку строительной документации, осуществление авторского надзора и проведение строительных работ на всех объектах. На этапе проектирования будут подготовлены технические решения, необходимые для переоборудования подвальных помещений в убежище 3-й категории в соответствии с действующими нормативными требованиями и рекомендациями Государственной пожарно-спасательной службы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля. Общая стоимость проекта составляет 274 тысячи евро. Из них 233 тысячи евро выделит Европейский фонд регионального развития. В этом сезоне в Даугавпилсе установлены 2 новых крана с питьевой водой на пляже Струпвилнес и в крепостном саду. В свою очередь, в течение этой недели будет заменен общественный кран на центральном пляже Большого Стропского озера. Напомним, что в настоящее время в городе имеется 7 общественных кранов с питьевой водой, местоположение которых можно посмотреть на интерактивной карте. В ближайшее время планируется установить еще один кран в микрорайоне Юдовка. Там уже выполнены необходимые инженерные работы. А также после реализации проекта по удлинению Стропского променада еще один общественный кран появится на лодочной пристани на берегу озера со стороны микрорайона Старые Стропы. Новые краны зеленого цвета выполнены в винтажном стиле 19 века. Они работают по нажатию кнопки и через несколько секунд начинает течь вода. Краны оснащены механизмом, который автоматически перекрывает подачу воды, если они не используются, а также защитой от замерзания. Самоуправление Даугавпилса напоминает, что до 9 июля еще можно проголосовать за проекты, предложенные самими горожанами в рамках программы «Бюджет соучастия». На голосование вынесено 5 проектов общей стоимостью 178 тысяч 811 евро. Голосовать могут зарегистрированные жители города, достигшие 16 лет. Голосование проходит на сайте geolatvia.lv. В разделе «Līdzdalības budžets» отображаются все проекты, представленные для голосования. Для входа на сайт и голосования можно использовать один из инструментов электронной аутентификации. Один пользователь может проголосовать за каждый проект только один раз. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном ты

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 8 июля. Сегодня ожидается прохладный и пасмурный день с большим количеством осадков. Если верить прогнозу, то самое страшное в данный момент уже позади, но тем не менее в течение дня осадки в виде дождя еще ожидаются и довольно надолго. Температура воздуха от плюс 13 градусов до плюс 18 градусов, ветер с юга и юго-запада до 7 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: отчаянной лиги. В гостях проигрались. Разрыв 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Металлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

ближайшем выпуске новостей. Компания Latvijas Dzelzceļš Cargo планирует провести масштабное сокращение работников, которое коснется и Даугавпилса. Домашние кафе Аугшдаугавского края в выходные откроют двери для гостей. Полиция самоуправления подготовила рекомендации для посетителей фестиваля исторической реконструкции в крепости. Жителей Даугавпилса приглашают принять участие в мероприятии, объединяющем прогулку на лодках и мастер-класс по здоровому питанию. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Радио «Алиса Плюс».
1: Радио «Алиса Плюс»
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26-272-259. Утеряны документы на имя Иоганна Колесникова. Контактный номер телефона 26-476-690. Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли наш

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Компания «Латвии Дзелсцельш Карго» планирует провести масштабное сокращение работников, которое коснется и Даугавпилса. Домашние кафе Аугшдаугавского края в выходные откроют двери для гостей. Полиция самоуправления подготовила рекомендации для посетителей фестиваля исторической реконструкции в крепости. Жителей Даугавпилса приглашают принять участие в мероприятии, объединяющем прогулку на лодках и мастер-класс по здоровому питанию. Далее подробнее об этих новостях. Согласно информации, размещенной на портале город.лв, компания «Latvijas Dzelzceļš Cargo» планирует провести масштабное коллективное сокращение работников. Причиной такого решения стали продолжающееся влияние международных санкций на рынок железнодорожных грузоперевозок, снижение спроса на перевозки и рост стоимости топлива. В течение 3 месяцев, начиная с 1 августа этого года, предприятие намерено сократить 309 штатных единиц по всей стране. Наибольшее количество сокращений предусмотрено в Даугавпилсе, где планируется ликвидировать 166 штатных единиц. Под сокращение попадают представители десятков профессий, от рабочих специальностей до инженерного и административного персонала. Самой многочисленной категорией сокращаемых сотрудников в Даугавпилсе, согласно данным, являются слесари по ремонту подвижного состава. В Аугшдаугавском крае в эти выходные, 11 и 12 июля, пройдут дни домашних кафе, в рамках которых предприятия, гостевые дома, сельские усадьбы, хозяйства и дворы частных домов откроют свои двери для посетителей, предлагая попробовать блюда домашней кухни и познакомиться с местными традициями. Помимо угощений, гостей ждет насыщенная программа, творческие мастер-классы, занятия по историческим танцам, музыкальные и танцевальные выступления, экскурсии, посещение садов и фермерских хозяйств. Список домашних кафе и время их работы можно найти на сайте Аугшдаугавского краевого самоуправления. Уже в эти выходные, 11 июля, в Даугавпилской крепости пройдет 9-й международный фестиваль исторической реконструкции «Динабурга 1812», который соберет участников из нескольких стран. В рамках фестиваля в течение дня жителей и гостей города ждет обширная программа с ярмаркой, мероприятиями для детей, экскурсиями, военным лагерем, концертами, парадом исторических персонажей и реконструкцией сцены обороны крепости. Чтобы мероприятие прошло безопасно и без недоразумений, специалисты полиции и самоуправления подготовили рекомендации для посетителей. В частности, перед посещением мероприятия родителям рекомендуется обсудить с ребенком, как действовать, если он заблудится или потеряет взрослых из виду. Посетителей просят соблюдать общепринятые нормы поведения, не портить инвентарь мероприятия и историческую среду, не выбрасывать мусор в неположенных местах, соблюдать общественный порядок и уважать работу участников фестиваля. Если замечена угроза, конфликт или другая ситуация, в которой требуется помощь, необходимо немедленно обратиться в муниципальную или государственную полицию, к организаторам мероприятия или же позвонить по единому номеру экстренной помощи 112. Жители Даугавпилса приглашают принять участие в бесплатном мероприятии, которое объединяет прогулку на лодках и мастер-класс по здоровому питанию. Общая продолжительность программы до 3 часов. Место начала – база «Рестайм» на улице Лейла, 55. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. Желающим присоединиться необходимо заранее зарегистрироваться на сайте restime.lv. При заполнении заявки можно выбрать подходящую дату и время. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 8 июля. Сегодня ожидается прохладный и пасмурный день с большим количеством осадков. Если верить прогнозу, то самое страшное в данный момент уже позади, но тем не менее в течение дня осадки в виде дождя еще ожидаются и довольно надолго. Температура воздуха от плюс 13 градусов до плюс 18 градусов, ветер с юга и юго-запада до 7 метров в секунду.

0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Tūrisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebeles.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Лаби Паркас.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладгалас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma. Daugavpils universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sulovai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
6: Top, top, top!
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса плюс».
1: Радио «Алиса плюс».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Инессы Юркевича. Контактный номер телефона 26-272-259. Утеряны документы на имя Иоганна Колесникова. Контактный номер телефона 26-476-690. Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня поговорим о простой, но очень важной теме для дачников и всех, у кого есть участок, и о том, как одна оставленная бочка с водой может стать реальной угрозой для детей и животных. Рекомендации будут от спасательных служб. Вся опасность заключается в том, что маленький ребенок может наклониться, потерять равновесие и упасть в бочку или ведро с водой. Даже небольшая глубина воды становится критической для детей и мелких животных. Кошки, щенки и птицы могут случайно попасть внутрь и не выбраться. Стоячая вода быстро становится рассадником комаров, а в теплое время в ней активно размножаются бактерии и водоросли. Поэтому специалисты напоминают, что все емкости с водой на участке должны быть накрыты крышками или сетками. Ведра и тазы лучше хранить перевернутыми. Бочки с поливочной водой стоит фиксировать или закрывать плотной крышкой. И нельзя оставлять воду без присмотра, если на участке есть дети или животные. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» предприниматель Айгар Зимелис поделился практическим опытом установки солнечных панелей и рассказал, с чего стоит начинать тем, кто рассматривает такую возможность для дома или предприятия. По словам гостя программы, первый шаг – это не выбор панелей и не поиск монтажников, а именно анализ собственного потребления электроэнергии. Сегодня у потребителей есть возможность видеть свои данные достаточно детально – по месяцам, дням, часам и даже более коротким периодам. Именно этот профиль потребления помогает понять, когда электричество используется больше всего и какая система действительно будет оправданной. Айгар Зимелис отметил, что при подготовке проекта очень важно найти специалистов, которые способны не просто продать оборудование, а рассчитать систему под реальные нужды клиента. По его словам, несколько лет назад в Латвии было сложно найти людей, которые могли профессионально оценить не только мощность солнечных панелей, но и необходимость накопительной энергии. Сейчас ситуация постепенно меняется, и тема аккумуляторов становится все более актуальной. Гость программы признал, что если бы сегодня принимал решение заново, он, возможно, выбрал бы немного меньшую солнечную станцию, но сразу с аккумуляторами. По его словам, накопление энергии позволяет использовать больше собственной электроэнергии и меньше покупать из сети, особенно тогда, когда цена выше. В программе также обсуждалась практическая сторона установки. По опыту Айгара Зимелиса, сам монтаж солнечных панелей с подключением может занять сравнительно немного времени, примерно до 3 недель, если есть подготовленные специалисты и понятное техническое решение. При этом предприниматель подчеркнул, что очень важно правильно оценить крышу, ориентацию панелей и то, в какие часы система должна давать наибольший эффект. Особое внимание он обратил на распространенное представление, что панели обязательно должны быть ориентированы строго на юг. По его словам, в реальности все зависит от графика потребления. Иногда важнее не максимальная выработка в середине дня, а возможность лучше поймать утреннее и вечернее солнце. Именно тогда, когда электроэнергия может быть наиболее востребована и дороже. Таким образом, по опыту гостя программы, солнечные панели требуют не эмоционального решения, а очень точного расчета. Где, когда и сколько электричества реально нужно. И чем качественнее сделан этот расчет в начале, тем меньше разочарований будет после установки. Полную версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
3: В пустоте слышу слова.

0: поздравлений.
1: Добрый день, уважаемые слушатели радио «Алиса Плюс». Добрый день, любимый город. Начинается прямой эфир на волне 101.6 FM. 3 часа у нас для этого в запасе. Если кто-то из вас только что вышел на обед, возможно, кто-то сел в машину или просто открыл окно в офисе, чтобы впустить туда свежий после дождя прохладный воздух. Все вовремя. Любое движение, кстати, и вовремя. Ну а мы постараемся в ближайшие 3 часа сделать этот будний день немножечко легче, немножечко солнечнее и, конечно же, немножечко музыкальнее будут звучать ваши самые любимые песни, ваши сообщения и ваши поздравления, и ваши приветы, конечно же. Присоединяйтесь к эфиру, выбирайте любой удобный для вас путь. Звонок 654-2530 или сообщение на номер 2020-1016. Ну а на календаре сегодня серединка недели, во-первых, и 8-й день июля уже.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А начну я сегодня с поздравления, адресованного двоим. Годовщина свадьбы в семье Леоновых у Вячеслава и Ирины сегодня, 8 июля, день праздничный один на двоих. Любимого внука Вячеслава и Ирочку с днем свадьбы с годовщиной 4-й по счету. Бабушка Станислава поздравляет вас двоих. В пожеланиях пусть будут словно музыка нежны и ваши взгляды, и прикосновения. Друг другу будьте вы всегда нужны, как воздух, как вода, как ощущение. Цените, доверяйте без конца все ваши тайны, радости, сомнения. Пусть согревают каждый день сердца воспоминания этого прекрасного мгновения. Этого прекрасного мгновения, когда 4 года назад, в этот солнечный летний день, вы поклялись друг другу в любви и верности. Горько, ребята, и любви вам крепкие на долгие светлые годы.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 €.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
7: С днем рождения, любимую мамочку, Надежду Лозда. Дети поздравляют. Наденька, Виталий, Сергей, Денис, Маргарита. Дорогая наша мама, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия, исполнения всех желаний и как можно больше радостных моментов. Пусть каждый день приносит улыбки, тепло, хорошее настроение. Оставайся такой же красивой, мудрой, нежной, любимой. Мы тебя очень любим. С днем рождения, наша мамочка, с любовью, твои дети. Наденька, с днем рождения. Получайте удовольствие максимальное от сегодняшнего дня. Этот ваш личный день в году, ваш праздничный особенный день. Пусть принесет вам множество воспоминаний,

0: эфире программа поздравлений.
1: Иногда лучший способ начать вторую половину дня – перестать спешить хотя бы на 3 минуты. Спешить куда бы то ни было. Именно поэтому музыка существует не только для танцев, но и иногда для того, чтобы немного привести мысли в порядок. А у меня как раз подходящая просьба подоспела вовремя. Би-2, молитва звучит в эфире. Ваши просьбы тоже, конечно же, мы по возможности в рамках программы поздравлений, как всегда, исполняем.

0: Līdzi zaļumos, sportu, peldies, cepuņu grillē un ielāgo, veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: В эфире программа поздравлений.
7: И коллективное поздравление. Коллектив «Диора» сегодня пребывает в праздничном настроении благодаря своей коллеге Надежде. Наденька сегодня встречает свой новый год жизни. Надюша, с днем рождения! Поздравляют вас коллеги. Желают быть всегда красивой, сиять как яркая звезда. И, несомненно, быть счастливой, не вспоминая про года. Пусть в доме будут только радость, печаль обходит стороной, не приходилось, чтобы плакать, и в сердце был всегда покой. Работа пусть приносит пользу, финансы льются пусть рекой, и исполняются желания. И не только в день рождения твой.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: У меня всегда в течение программы поздравления открытые новости. Я смотрю, а вдруг что-то надо срочно в номер, как говорится. И вижу, синоптики опять предупреждают. Ну, работа у них такая, да, о чем-то нас предупреждать. О сильном ветре, о дожде, о сильных грозах, включать светофор предупреждений. Так что снова Центр среды окружающей геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения о сильных дождях, поменяв его с желтого до оранжевого. Я же говорю, цветами меняют цвета, играют ими. Желтый, значит, сменяется на оранжевый. Предупреждение действует с сегодняшнего дня 8 вечера, со среды, да, и до 8 утра четверга. Согласно прогнозам, через страны Балтии проходит активный циклон, который сегодня днем принесет продолжительные сильные дожди в западные районы. Долго в Пелчане выдыхаем свободно, спокойно, мы на юге. В западные, значит, районы, а в ночь на четверг в центральные районы страны. Опять долго в Пелчане выдыхаем спокойно, мы на юге. У нас разве обычный дождик случится? Ночью местами, возможно, очень сильные ливни и грозы. Но это, опять же, не в Даугавпилсе. Во всяком случае, пройдет стороной, но тем не менее, да. Дождливых несколько дней обещают уже к завершению недели. Синоптики, погода наладится. Хочется им верить.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Пришло поздравление. Поздравить хотим Руслана Пранченко. С днем рождения. Пожелать здоровья, счастья, любви и всех благ. Целуем, обнимаем. И далее, Руслан, перечисление тех, кто поздравляет вас. А это мама, конечно же, сестра Людмила, племянник Артем, Алиса, Евгений и Виктор. Ну и мы присоединимся, конечно же, с самыми добрыми и искренними пожеланиями. С днем рождения, Руслан!

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» Даугавпилс. Матч с командой «Калаяш Аполя» с командой прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditan или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
5: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: Привет и поздравления ваши чередуются с вашими музыкальными просьбами. Дошла очередь Оленька до вашей просьбы. А вы просили о песне «Непогода» в исполнении Нюши. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Но это прям про нас, но не хочется жаловаться. Вон солнышко за окном нет-нет, да проглядывает в Даугавпилсе.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А привет в стихах Антонине от Евгения. Евгения, читаю ваше произведение. Вы растете на глазах прямо. Делаете успехи в стихоплетении. Евгений шлет тебе привет. Теплее слов сегодня нет. Антонин, это все для вас. Пусть день подарит свет и смех, удачу, радость и успех. Пусть все легко тебе дается, пусть чаще солнышко смеется, пусть настроение цветет и счастье каждый миг несет с пламенным приветом. Прекрасного дня, улыбок, вдохновения и отличного настроения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А минутка ностальгии по старым композициям. У каждого есть какая-то своя песня, которая становится личной машиной времени. Пришла просьба послушать. Сначала вопрос, есть ли у нас эта песня, а потом уже просьба, если есть, ее послушать. «Вечно гонимы». Алена Апина. Да, у нас эта песня есть очень давно в музыкальной базе. Для вас звучит сегодня.

Взгляды в потолки. Как вышло так, что навсегда привык к нежным касаниям твоей руки. Мы с тобой были всему вопреки. Сейчас в бокале горячим лечусь. Все говорили, что с тобой только тогда свечусь. А мой характер, ну, точно от папы. Любить меня научила мама. Мужчинам сложно говорить о чувствах. Мы можем плакать, но не на виду. Тебе, как мне, сегодня тоже грустно. Если захочешь, я приду.

Помнишь ту ночь, когда сердце изъяли? Стало темно, все прекратилось вдруг. Влад, давай останемся друзьями. Но какой же я тебе друг? Я как сейчас вижу твои изгибы. Помню, как сердце било стуком, разрывая грудь.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Начинается новый час, начало второго на студийных. Мы продолжаем день вместе проводить. Вы с радио «Алиса Плюс», я с вами. Прямой эфир, программа поздравлений продолжается. И поскольку вы главные ее программы герои, несомненно, каждый из вас вместе и в отдельности. Присоединяйтесь к эфиру, а повод всегда найдем, кого порадовать поздравлением или приветом. 654-25-00. Это для звонка. И 20-20-10-16 для сообщений.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимую подружку Сигиту. Сигита, с днем рождения! Вас поздравляет ваша подруга Оля. Ее семья присоединяется к пожеланиям. Моя любимая, с праздником. Спасибо тебе за твою поддержку, за наши душевные разговоры и за то, что ты всегда рядом. Я желаю тебе гармонии в душе, крепкого здоровья и огромной взаимной любви. Пусть все задуманное тобой обязательно сбывается, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. Люблю тебя, добавляет Ольга. И это музыкальный подарок Сигита для вас. С днем рождения!

0: Программа поздравлений. Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā, 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
7: Став сегодня на целый год счастливее, принимает поздравления с этим событием. С днем рождения, Ларис Кривкова. Лариса, у меня для вас пожелание от вашей подруги Галины. В глазах твоих еще надежда, в душе твоей по-прежнему мечты. Но оттеняет стан прелестный ковер желтеющей листвы. На трепетных губах улыбка, воспоминаний милых след. И терпкий аромат осенний еще дурманит и пьянит. Бросает взгляды осторожно в них всей вселенной глубина. В них есть любовь, надежда, вера. В них не закончилась весна.

0: Свои слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Начинает звучать песня в исполнении Зары «Любовь красавица». У каждого из нас она случается хоть раз. И это музыкальный привет с любовью. Адресован он Айвару. Айвару от Кати. Катенька.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение. Здравствуйте, поздравите мою маму Свету от ее сына Матвея. Поздравим Света с днем... Не знаю с чем. Хотел сказать с днем рождения, но может быть и не тот праздник, и не тот повод. Это все. Сэкономили на Телеграме, называется. Друзья мои, а все бесплатно, в том числе и СМС. Не скромничайте. Не ограничивайте себя в словах. Будьте как-то, что ли, многословнее, да, Матвей, если вдруг появится пожелание для мамы и какое-то, может быть, пожелание по музыкальному подарку, да, я буду рада еще раз поздравить вашу маму с чем бы то ни было. Ну, а в следующем поздравлении здесь есть все. И пожелание, и особенный музыкальный подарок. Мы отправляем поздравление в город Зарасай, дочь Викторию. Вика, мама Лилия поздравляет вас с днем рождения. Пусть каждый день твоей жизни будет неповторим и полон положительных эмоций. Пусть желания сбываются быстро, легко и красиво. С праздником, целую. Вика, Виктория, с днем рождения. Мамочка Лилия, и вас с праздником, с днем рождения дочери.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Исполняю ваши просьбы, озвучиваю ваши поздравления. Следующее для Ольги Терентьевой. Оленька, с днем рождения. Муж Сергей поздравляет вас, любимая, с твоим днем, пишет Сергей. Желаю тебе просыпаться с ощущением радости и засыпать с мыслями о счастливо прожитом дне. Пусть все тревоги обходят наш дом стороной, а каждый новый этап жизни приносит только приятные волнения. Оленька, с днем рождения. Эта песня начинает подарком звучать для вас.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление, адресованное семье Леоновых. У Вячеслава и Ирины сегодня праздник, годовщина свадьбы, 4-я по счету. Дорогие и любимые наши Славик и Ира Леоновы, поздравляем вас с годовщиной свадьбы. Пишет большая и дружная семья Тихоновых и желаю от всей души к празднику вашему присоединиться. Пусть будет жизнь, как первое свидание, чтоб целовать всегда, как в первый раз. И каждое угадывать желание, друг с друга, не сводя влюбленных глаз. Чтоб также нежно за руки держаться, любить душой и сердцем понимать. Быть рядом, никогда не расставаться и счастьем жизнь друг друга наполнять.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Перенесемся, и вот у нас получится очень быстро, перенесемся снова в город Зарасай. Привет жителям Зарасая, пользуясь своим служебным положением, почему бы и нет. Викторию еще поздравим. Вика, коллеги по работе поздравляют вас от всей души с пожеланиями счастья, всеобъемлющего счастья. А счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды осознать, что жив, здоров, что солнце светит и будет новый день опять. Виктория, а я уверена более чем, что вы тот человек, который умеет радоваться мелочам и который действительно рад на рассвете любой погоде. С днем рождения! И еще одно тоже поздравление для вас. Татьяна пишет нам. Здравствуйте, Алиса, пишет Татьяна из Зарасая. Хочу поздравить Викторию с днем рождения, с пожеланиями всего наилучшего и хорошего отдыха. Вика, мы присоединяемся ко всем пожеланиям, которые сегодня уже были, еще будут звучать от души. С днем рождения!

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
8: Программа поздравлений.

0: Брюс Уэйн, опасный Детройт, я за тобой, как
1: программа поздравлений.
2: «Улочки Риги» или «Ноктюрн» по-разному называют наши слушатели в течение уже многих лет песню, выбирая ее музыкальным подарком. И сегодня снова она будет выполнять эту функцию и будет звучать для Ингриды Нефедовой. Ингрида, Мария и Янина сделали этот выбор. Поздравляют вас с днем рождения. Сердечно поздравляют. Хорошей долгой жизни от всей души желают. Над головой небо пусть будет всегда ясным. Пусть будет настроение веселым и прекрасным, любовь и забота рядышком по жизни пусть идут, и люди только лучшие радость пусть несут.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: И вновь на машине времени перенесемся в далекое прошлое. А версия композиции, честно говоря, мы вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим. Звучит эта песня в исполнении Бориса Моисеева и группы «Блестящие».

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ждет уверенно своего поздравления в такую красивую дату Дмитрий Скворцов. Дмитрий, с юбилеем, вся ваша большая дружная семья поздравляет вас. С юбилеем наш любимый, дорогой папочка, дедушка, муж в твои 65. Хотим пожелать тебе не просто долгих лет, а именно счастливых. Тех, что хочется прожить до конца с улыбкой. Пусть болезни обходят тебя стороной, а радости находят тебя сами. Желаем тебе времени для себя, силы для любимых дел и поводов гордиться собой каждый день. Пусть твое сердце остается молодым, а в жизни будет место и для мечтаний, и для их исполнения. Ты заслужил все самое лучшее. Пусть оно тебя всегда находит. Хорошо-то, как сказано, Дмитрий, с днем рождения, с юбилеем, крепчайшего здоровья вам в окружении ваших родных, ваших любимых.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Спорить не любви, нам не найти покой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начался новый час, начало студий, начало второго, начало третьего. Видите, я то отстаю, то тороплюсь жить. Начало третьего на студийных. Заключительный час нашей встречи сегодня. Если вы только что присоединились, доброго дня вам. Самое приятное время суток продолжается. 654-2530 для звонка. Телефон в студии заскучал без ваших звонков. А вот без сообщений мы не скучаем. На каждое отвечаю. Номер

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения! Сегодня принимает поздравления Лилия Гаркули. Лильчика, ваша дочь Жанна, поздравляет вас сердечно. Спасибо, мама, за мои рассветы. Так начинаются пожелания. За то, что я живу, люблю, дышу. Тебя прекраснее не найти на свете. Я каждым днем с тобою дорожу. Спасибо за терпение и ласку, ночей бессонных, вечный хоровод. Пусть будет твоя жизнь, как будто сказка, и, не скупясь, все самое доброе несет. Спасибо за советы, наставления, за крылья, на которых я лечу. Мамуля, дорогая, с днем рождения! Здоровый будь, я каждый день шепчу. Лилечка, еще одно поздравление тоже для вас. От внучки Виктории, от правнука Давида. Дорогую любимую бабушку Лилию Гаркулю поздравляем с днем рождения. Бабушка родная, в день рождения желаем долгих и счастливых лет. Быть здоровой, не болеть, будь такой же доброй, милой, драгоценной и любимой. Оставайся без труда, лучшей в мире ты всегда. Любим тебя, целуем, обнимаем.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение от Виктории из Зарасая. Вика, привет, еще раз с днем рождения от всей души. Вика пишет: хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня меня не забыл и поздравил с днем рождения, и пожелал много красивых слов, пожеланий. Спасибо всем. Пожалуйста, поставьте песню про друзей. Вика, самую лучшую песню. Добрую, хорошую. Слова в ней такие правильные.

0: как будто не было любви, и не надо.
1: Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда.

0: Daugavpils lokomotīva pret Opoles komandu Kolejaši 12. jūlijā. 2016. lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 2016. lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Латгалас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений «Алиса Плюс».

0: поздравлений.
1: Любимую доченьку Александру Жуковскую. Сашенька, с днем рождения, с юбилеем. Родители поздравляют вас. Не спеши взрослеть, родная, не спеши. Не секрет, что наша юность – пища для души. Смех, восторженность, наивность – не спеши терять. Ведь того, что с нами было, нам не поменять. Сохрани все, что искрилось, грело и влекло. Краски, камушки, рисунки, синее стекло – вкус травы, дыхание неба, щебет ранних птиц и вечерние картины сказочных зарниц. Не спеши взрослеть, родная, все придет, поверь. Будет день и в мир прекрасный, ты откроешь дверь. Сашенька, с днем рождения, с красивой датой, с юбилеем. Пускай счастливым будет юбилейный год. И родителей хочется поздравить. Для родителей.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Следующее поздравление долетит до Червонки. Эльвиру Белус, Эльчика, с днем рождения сегодня. Ваши соседи, ваши друзья поздравляют. Мы скромно присоединимся и искренне к пожеланиям. Красиво, женщина, тогда, когда в глазах искрится счастье. Тогда и годы не беда, и солнце видится в ненастье. Красива женщина тогда, когда нужна, когда любима, чтоб чувство это на года, чтоб не ушло и не остыло. И мы хотим сегодня о любви сказать, которой каждая достойна. Ее хотим тебе мы пожелать, бушующей и беспокойной. Эльвира, с днем рождения! Пусть с наступлением каждой весны кружит вам голову.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gentarumebeles.lv.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: И еще одно теплое сообщение. Наш слушатель Сергей поздравляет свою маму Аллу с днем рождения. Аллочка, и помимо пожеланий крепкого здоровья, любви и долгих-долгих лет жизни, добавляет одну фразу. Спасибо, что до сих пор спрашиваешь, поел ли я. Да, Сергей, мамы, они такие. Сколько бы ни было нам лет, этот вопрос задается. Кажется, многие сейчас, так же, как и я, улыбнулись. Аллочка, с днем рождения. Эта песня звучит для вас.

0: эфире программа поздравлений.
1: 3 часа пролетели незаметно. Спасибо за ваше сообщение, за ваше присутствие, за ваше настроение. Иногда достаточно одной хорошей песни или пары добрых слов, чтобы чей-то день стал намного лучше. Услышимся завтра слегка после полудня. Буду рада вас снова приветствовать. Хорошего продолжения дня, несмотря на капли дождя за моей спиной на окне в любимом городе. Хорошего летнего вечера. Услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В наших выпусках полезных советов уже не раз звучали предупреждения о телефонных и интернет-мошенниках. Но, к сожалению, злоумышленники придумывают все новые способы обмана, и сейчас, в разгар сезона отпусков, появился еще один. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов cert.lv. Этим летом все чаще фиксируются случаи мошенничества с поддельными QR-кодами. Их могут наклеивать поверх настоящих, на парковочных автоматах, в гостиницах, кафе, на туристических объектах и в других общественных местах. После сканирования человек попадает на фальшивый сайт, где его просят ввести данные банковской карты, пароль или установить неизвестное приложение. Поэтому перед оплатой всегда проверяйте адрес сайта, который открылся после сканирования QR-кода. Не вводите данные банковской карты, если страница вызывает хоть малейшее сомнение. Не устанавливайте приложение по ссылкам, открывшимся через неизвестные QR-коды. По возможности пользуйтесь только официальными сайтами и приложениями для оплаты парковки, билетов и других услуг. И включите двухфакторную аутентификацию для своих банковских и других важных аккаунтов. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, сразу свяжитесь со своим банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в государственную полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых приносит только хорошее впечатление, а внимательность поможет избежать неприятных сюрпризов.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, велика вероятность дождя, температура воздуха не превысит отметки плюс 17 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 11. Направление ветра южное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festivāls Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biļešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100-280.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На остановке улица Тукума найдена связка ключей. Контактный номер телефона 28 240 569. Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Предположительно, в районе кожзавода утеряны ключи в чехле. Контактный номер телефона 26 360 658. В центре города утеряно пенсионное удостоверение на имя Валентина Дроздова. Контактный номер телефона 28 894 200. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Европа Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, велика вероятность дождя, температура воздуха не превысит отметки плюс 17 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 11. Направление ветра южное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На остановке улица Тукума найдена связка ключей. Контактный номер телефона 28 240 569. Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Предположительно, в районе кожзавода утеряны ключи в чехле. Контактный номер телефона 26 360 658. В центре города утеряно пенсионное удостоверение на имя Валентина Дроздова. Контактный номер телефона 28 894 200. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29-62-11-93, 29-62-11-93.

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой, прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gentaromebelles.lv.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На остановке улица Тукума найдена связка ключей. Контактный номер телефона 28-240-569. Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26-272-259. Предположительно, в районе кожзавода утеряны ключи в чехле. Контактный номер телефона 26-360-658. В центре города утеряно пенсионное удостоверение на имя Валентина Дроздова. Контактный номер телефона 28-894-200. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, велика вероятность дождя. Температура воздуха не превысит отметки плюс 17 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 11. Направление ветра южное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: dārgi un nedroši. Tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstam atmosfēra. 11. un 12. Jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
4: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
5: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, велика вероятность дождя, температура воздуха не превысит отметки плюс 17 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 11. Направление ветра южное, скорость до 7 метров в секунду.

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой, прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом в 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc!
4: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
9: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
10: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
11: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
12: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает. Нежно, как когда-то я. Ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

103,6 FM. Радио «Алиса Плюс». Бу-бу-ля-ба, бу-бу-ля-ба, бу-бу-ля-ба.

летним утром над рекой дымка мягко стелится, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

несколько потрепанных купюр. Авансом за билет зазвенел бумажник от кутюр. Остатками монет.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга.

все как будто не с тобой. Умножаешься на ноль, непонятно от чего. Люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Мама, тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть